0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже... Неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет. 2026 осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник». «Деликс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Без перспективы, без добра, я в дереве шаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не

0: зашли. Я понял, что сейчас попались. Очень крепко.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать,

тень не сходит. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмели.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяй.
1: По дороге вечности печаль со мной.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Парижских балаганов, кафе и рестораны в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Старше 60 лет была разработана инновационная формула, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить командор абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы «Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя с собой. А вагончик мой изжи дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках

вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светил, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдохновению,

0: Реклама.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит?
2: Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это... Старше 60 лет была разработана инновационная формула «Команд», приемы которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Команда» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы «Альт». Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Какая прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель Титаник Делюкс, гольф.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается. Принятые правительством меры сработали, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе. Напомню, для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания производства в стране. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета антимошеннических мер. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации. Инициатива также затрагивает платформы по обмену цифровых валют и сайты, распространяющие регистрационные документы юрлиц и электронные подписи. В ведомстве пояснили, что такая информация способствует совершению уголовно наказуемых преступлений. Повысить допустимую скорость на качественных дорогах в России предложили в Госдуме. По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту Юрия Григорьева, не имеет смысла сохранять планку в 90 км на трассах, чьи технические характеристики и инфраструктура позволяют двигаться быстрее. Парламентарий подчеркнул, что при установке новых лимитов следует опираться на категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещение пешеходных переходов, а также на статистику аварийности конкретного участка. Григорьев убежден, что современные автомобили и качество нового дорожного покрытия уже сейчас дают возможность пересмотреть устаревшие нормативы. Женщины в России активнее занимаются предпринимательской деятельностью. В прошлом году почти 483 тысячи женщин стали индивидуальными предпринимателями, что на 11,5% больше, чем в 2024-м. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Все же число мужчин-бизнесменов преобладает. В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

те самые заветные струны, которые играют будто в унисон с нашими душевными чаяниями. Желаю всем здравствовать, господа. Хорошее, чудесное настроение. В этот день прекрасный Иван Кучину большое спасибо и благодарность за эту песню, потому что ее и подпеваем, и подтанцовываем. Ну что, дачники, профессиональный праздник сегодня у вас. Поздравляем. Давайте хвастайтесь урожаем, хвалитесь. Будем зачитывать и вас тоже поднимать на этот пьедестал домашней агрономии.

0: белой карете.
1: Улыбается мир всем дачникам, нашим российским, у всех, у кого это и хобби, и как источник удовольствия. И нам прислал Наталья из Долгорукова уже фотографии. Ну, красота! Ну, и первенца помидорчика, и грибочки, и огурчики. Тут малосольный прям аппетит разыгрался. А теперь о рекордсменах. Поговорим, представляете, клубничку весом 289 граммов. А как вам такое? Или капуста 62 кило. Да это же уже прям полноценная барышня какая-нибудь. Арбуз 159. А тыкву в тонну 300. Ну-ка, вот это я понимаю.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Так, хвалимся мы своим урожаем. И вот Виктория из Калуги прям-таки таким сочным, роскошным спелым крыжовником нам похвалилась, а еще вишенкой. И прям одна к одной. Ну вот будто бы подобрали специально. А у Александра из Санкт-Петербурга, у него свой урожай. Каждое утро собирает он котят.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек каждый день.

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Между прочим, сегодня, 23 июля, отмечается День музыкальной терапии. Правда, происходит это в Аргентине и всего последние 22 года. А мы же 24/7, 365, иногда 366 дней в году занимаемся тем самым. Ведь вы на волнах душевного радио.
1: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
11: Курс доллара пробил новый уровень.
12: Бензин за неделю подорожал.
13: Рост цен на продукты, да.
12: Инфляция резко ускорилась.
14: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили LG, Exit и Hongqi на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
15: «Автолига».
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Председатель Центра сберкома Элла Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму. Как отметил депутат Артем Метелев, помощь может быть самой разной. Волонтеры смогут информировать о том, куда прийти голосовать, вызвать социальное такси маломобильным гражданам или сопроводить их до избирательного участка. Волонтерами могут стать граждане старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, но не входящие в состав избирательной комиссии, а также не выступающие в качестве зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или наблюдателя. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Татарстане введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального госсовета. При штатной численности организации более 200 человек устанавливается обязанность выделить 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. За неисполнение квоты штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 50 до 100 тысяч. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Правительство рассматривает стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам. Об этом пишут «Известия». Одно из ключевых направлений – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. В рамках новой концепции госуслуг планируется внедрять семейные сервисы, доверенные чаты, общий календарь и возможности оформлять услуги за родственников. Также портал может объединить афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий с персональными рекомендациями и системой бонусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

вот счастье — это когда ты здоров. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».

Максим Апрель и Мракеш только что на волнах душевного. Ну, все сказано. Улица мама жизни нас учила не по учебникам. И, собственно, эту мудрость зафиксировали в музыкальных работах. Ну, а потом взросление, потом осознание и вишневые розы.

0: не забыть.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги – мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дороже.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
12: Приятно!

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается «Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Kia» и «Hyundai». Замыкает пятерку лидеров «Volkswagen». В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus. Причем у японских моделей бум популярности. Corolla и Camry показали рост на 22% и 20% по сравнению с июнем 2025 года. А вот у некоторых «Лад» динамика не такая бодрая. Например, продажи «Лада 2107» упали на 12%. Эксперты предупреждают о том, что цены на вторички могут пойти вверх. Так что если присматриваете авто с историей, возможно, сейчас то самое время для покупки. В конце концов, у подержанной машины есть свои плюсы. Например, она уже прошла обкатку до вас и излечилась от всех детских болячек. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

года на улице нам преподносит сюрпризы постоянные. Метаморфозы будут только еще больше нас удивлять. Ну, а что делать? Против природы и не пойдешь. Но, однако, она же нас и радует. Сегодня отмечается День дачника, если вы вдруг были не в курсе. И в прошлом часе всех поздравляли, и вы хвалились своими урожаями. Да, обильный, вот нам пишет Дмитрий. У нас в Самарской губернии все хорошо, и даже закаточками похвастались, и патиссонами мини, а кто-то ликвидирует последствия предыдущих катаклизмов. Всем, всем прекрасного дня, чудесного настроения в компании «Радио Шансон». И вот вам Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мной лето. Настроенческое.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вообще понятие времени субъективно. Долго ждем мы или же наоборот время летит быстро. Вот что я имею в виду. И скажите мне, пожалуйста, что ж, долго ждать 14 ноября, когда мы встретимся в Лайф-арене на Всенародной танцплощадке? Эх, разгуляй. Ну, пока вы билеты еще не купили, то да, очень. А как только билет на сайте radioshanson.ru приобрели, вот тогда уже и быстрее бегут те самые дни, минуты и часы. На сцене будут все наши любимые артисты, а на танцполе будет горячо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
10: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Шансон».
1: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших от атак ВСУ на склады «Wildberries» начнут получать выплаты уже сегодня, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким. Это порядка 88 тысяч продавцов. По ее словам, в течение суток будет нормализована и работа сервиса по вывозу товаров с приоритетом на сборку покупательских заказов. Птицеводческий комплекс почти за 3 миллиарда рублей запустили в Нижегородской области. Как сообщили в правительстве региона, группа компаний «Русское поле» открыла в Ардатовском округе комплекс «Михеевка». На площади почти 50 тысяч квадратных метров расположено 5 цехов содержания несушек по 200 тысяч голов в каждом и 2 цеха содержания молодняка. С нуля создана соответствующая инфраструктура. За счет регионального бюджета инвестору возместили часть процентов по кредитам. Выход предприятия на проектные мощности позволит региону дополнительно получать до 295 миллионов куриных яиц в год. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила оказания услуг по реализации турпродукта. В соответствии с ними туристов будут более подробно информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России. Помимо сведений о маршруте путешествия, гостинице, транспорте и питании, турист должен получить информацию о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, а также национальных, религиозных и культурных особенностях страны. Больше половины объектов по проекту «Вам решать» завершены в Нижнем Новгороде. Всего в этом году будет реализовано 78 инициатив жителей. 42 из них уже завершены, на остальных идут активные работы. Наибольшее число заявок касается ремонта дорог местного значения и обновления дорожного покрытия в школах и детсадах. Также строится спортивная инфраструктура и современные детские игровые комплексы. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

применяется эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы и не забывайте баловать своих близких цветами, комплиментами, сюрпризами, любимыми песнями в эфире «Радио Шансон».

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс» в

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается.

Если прямо сейчас мы получили урок музыкальный, то в следующие буквально 3 с небольшим минуты мы погрузимся в приятные такие воспоминания. Потому что эта музыкальная работа Ирины Аллегровой заставляет внутри прямо-таки полыхать тот самый огонь эмоций. Ну, вы понимаете, о чем я.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

пока за окном тепло, солнечно, мы как-то даже и не думаем, что придет осень. Я же вам предлагаю продлить лето. Да тем более в компании любимых артистов. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие. С 24 по 30 октября в Турции. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Бархатный шансон будет проходить. Поедете с нами? На сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Информация для лиц старше 12 лет. А там-то душевные вечера, концерты, знакомства. В общем, лучше себе отдыха представить очень сложно.

значит, ни разу не видел красные фиалки, но зато знаю, чтобы жизнь не была однообразной, нужно 26 июля сходить в столичный клуб «Правда». Угу. Лисица будет выступать там. Да-да-да, давать концерт. И закат, и компания. Под открытым небом все будет проходить. Свежий воздух. Ну, классно же. Согласитесь. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис», ОГРН 112-524-6560.
10: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
11: В магазинах «Электро».
12: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средние баллы по ЕГЭ в этом году выросли почти по всем предметам. Снижение на полбалла показала только география, сообщили в Рособрнадзоре. Самый высокий средний балл зафиксирован по физике – 66,5. Лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору пятый год подряд остаются профильная математика и обществознание. Количество сдающих обществознание продолжает снижаться. В этом году его выбрали на 6 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Российские компании в первом полугодии стали отправлять сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21%, сообщили РИА Новости аналитики. Особенно часто в деловые поездки отправлялись представители сферы образования, работники сферы добычи полезных ископаемых, энергетических и строительных компаний. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер. Представители энергетического сектора чаще всего посещали Читу. Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа. В это время ожидаются максимальные нападения насекомых в мегаполисах с прудами и в поселках рядом с водоемами, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Федоров. Резкий всплеск популяции комаров происходит при оптимальных погодных условиях, обильных осадков и температуре воздуха до 30 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, чтобы преодолеть 40 тысяч верст, ну ладно, давайте чуть поменьше возьмем. Хотя бы 10 тысяч нужно быть бодреньким, и чтобы суставы не беспокоили. Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много

0: ничего у нас уже не будет.
1: Михаил Друг и Светлана Тернова. Давай поговорим. А буквально минуток так через 15, уже даже чуть меньше, мы поговорим с одним слушателем или слушательницей, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта». Кто хочет испытать удачу и отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде», в путешествие морское. Интересно? Ждете? Скоро.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1, улица Октябрьской революции, 43.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дороже.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. Автолига.
12: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
13: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шутка! Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Никаких шуток, на все абсолютно серьезно. Вы заходите на сайт radioshanson.ru, находите раздел «Специальная счастливая каюта». Наверняка вы счастливчик, знаете ответы на все вопросы, связанные и с шансоном, и с классикой нашего кинематографа советского, и в географии сильный, в частности, про Турцию, потому что Астория Гранде, это круизный лайнер, он от Сочи в Турцию, в Египет еще, кстати, ходят. Ну, это же морские круизы. Все это вы найдете, собственно, на сайте Астория Гранде. А у нас сейчас счастливый кают на повестке дня. Кто же будет тем счастливчиком или счастливицей, кому мы дозвонимся? Так, вижу, что последние цифры у нас 99 номера телефона. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио Шансон.
2: Здравствуйте, Денис зовут.
1: О, тезка.
2: Хорошо.
1: Да, это точно, это хорошо. Но Денис Дениса, как рыбак рыбака. Скажите, пожалуйста, в какой регион мы дозвонились?
2: Город Томск.
1: Ого! Как у вас с погодой, как настроение?
2: Да дождик моросит маленько.
1: А, это нормально. Сейчас всем станет...
2: Хорошее.
1: Ага, всем станет теплее и прямо светлее на душе, потому что все прильнут к шансонным приемникам. О, наш земляк. Кстати, который сейчас час у вас?
2: У нас сейчас 12 часов, сейчас скажу, 14.31.
1: О, вот так, 14.30. Вот это да, вот это да.
2: Полтретьего.
1: Хорошо, хорошо, что вы бодры, веселы и готовы участвовать. Напоминаю, у нас три вопроса. Я даю варианты ответов. На все про все у нас минута. Держу кулачки, за тезку болею. Вы готовы?
2: Готов.
1: Ну, подождите, дайте я расслаблю, то слышно напряжение в голосе. Как давно регистрировались-то для участия в акции?
2: Наверное, где-то полгода назад.
1: Ух ты! Это практически как только стартовало все, вы сразу зарегистрировались, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Вот это я понимаю. Вот это уровень. Все, не отвлекаю, пора переходить нам к нашим основным вопросам.
0: Время пошло!
1: Итак, Денис, кто написал песню «Боже, какой пустяк». Я подчеркиваю, кто написал. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. История-то знакомая, если слушаете шансон, наверняка ее слышали неоднократно.
2: Стас Михайлов.
1: Итак, еще разочек. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. Вы выбираете Стаса Михайлова.
2: Нет, номер один.
1: Сергей Трофимов. Хорошо. Какой город в Турции находится и в Европе, и в Азии? Стамбул, Анкара, Чишме. Стамбул, Анкара, Чишме. Какой из них находится и в Европе, и в Азии? Время тикает,
2: первое.
1: Денис.
2: Стамбул.
1: Стамбул. Приняли. В каком фильме звучит фраза «Не надо, Федя»? Нет, такая фраза нигде не звучит. Надо, Федя, надо. Афоня, операция И или служебный роман?
0: Ваше время истекло.
2: Второе, извиняюсь.
1: Так, вы, конечно, Денис, меня удивили. Вы прям удивили. Ну как так-то? Ну это же... Операция И и другие приключения Шурика. Конечно, кстати, именно сегодня состоялась премьера в 66-м году этой киноленты. Ну вы красавчики, я вас испугал, а вы прям даже ухом не моргнули. Довольны тем, что ответили на все три вопроса правильно?
2: Спасибо.
1: А что спасибо? Это вам спасибо. Чуть не ушли мы с песней «Боже, какой пустяк», которую Сергей Трофимов написал, но все-таки в последний момент исправились. Так, вы под трубочку не кладите, мы поговорим с вами за эфиром, но вначале кому приветы?
2: Жене привет.
1: Так, она сейчас наверняка тоже улыбается. Вы же перешли в следующий тур.
2: Да, детям, чтобы счастье, удачи, кто меня знает, чтобы все было хорошо у них. И вам тоже. Всего хорошего.
1: Да, не кладите трубочку, мы с вами за эфиром еще поговорим. Вот так с Томском пообщались. Везде шансон слушают, шансон любят и, конечно, подпевают. Музыки много, а мы такие одни.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если чувствуете какую-то легкую прохладу, не пугайтесь. Просто вам захотелось чуть-чуть отдохнуть, остыть. Такое бывает. Нужно себе позволять это делать. Компания «Радио Шансон» не только нужна, но и можно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу. Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне начнут получать повышенные выплаты по ОСАГО. С 19 сентября в силу вступят новые справочники запчастей. Каталоги формирует Российский союз автостраховщиков в соответствии с нововведениями, которые ранее утвердил Центробанк. По словам экспертов, выплаты пострадавшим в ДТП увеличатся в пределах от 8 до 10%, при этом цена полиса не вырастет. 5 брендов одежды за последний год закрыли свои магазины в России и перешли исключительно на онлайн-продажи. Об этом РИА Недвижимость рассказали аналитики. Закрытие происходит на фоне общего замедления ритейла, которое наблюдается с конца 2024 года. Новые бренды практически не выходят на наш рынок, а существующие сокращают убыточные точки, концентрируясь на флагманских магазинах и онлайн-каналах. Прогнозируется, что до конца этого года еще от 3 до 6 фэшн-брендов могут полностью отказаться от офлайна. Япония впервые за 7 лет отправит студентов в Петербург изучать русский язык. 15 учащихся приедут на учебу уже в августе. В японском МИДе отметили, что из-за ситуации вокруг Украины студентам сложно учиться в России. Однако ведомство учло потребности и пожелания японских студентов и приняло решение об отправке группы в Санкт-Петербург. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, гуманитарные обмены важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Более 15 тысяч вещей забыли пассажиры петербургского аэропорта Пулково за полгода. Лишь 4 тысячи вернули владельцам, сообщили в пресс-службе авиагавани. Среди необычных находок – черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила. В основном люди забывают сумки и чемоданы, документы, ключи, ремни и наушники. Чаще всего люди теряют вещи ночью и рано утром, в основном в зоне досмотра и на входе в аэропорт. Стол находок отправляет вещи туристам транспорт. Компанией. Дорога занимает 4-5 дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Телепатию и телекинез я, господа, хороший Денис Денисов, не верю, а вот в то, что если ты очень сильно думаешь о человеке, то в скором времени он обязательно появится в твоей жизни либо звонком, либо какой-то историей, либо сообщение придет. Ну, в общем, как это работает, непонятно, но связь между нами точно существует. Объяснить я это не могу, на личном опыте просто подтверждаю. Хотя, как это нет связи? Есть связь? С помощью радио «Шансон». А? Как ловко-то!

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне кажется, очень метафорично Екатерина Голицына имеет в виду под мужским образом, в принципе, тот самый мир. Ну вот вы, сомневающиеся, ну ответьте мне, пожалуйста, как вы можете просто-напросто не осветить своим сиянием этот мир? Порадуйте его, побалуйте. Он ответит взаимностью. 100%. Я узнавал.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены. Цель на продукты дали.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган-центр «Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Ах, мне бы догадаться.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей, а выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что «Нива» теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у «Нивы Легенд» появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, «Нива» обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как

унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного.

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай.

Насколько же многослойная эта музыкальная работа, исполненная Александром Ивановым и группой «Ронда». А если вы не в курсе, то очень дружны они с Сергеем Трофимовым, который, кстати, и написал эту песню. И еще разок напомнил эту историю, вдруг кто-то ее не знал, не слышал, а она могла бы быть полезна, как сегодня нашему слушателю в акции «Счастливая каюта».

А вы даже не представляете, как может эта фраза радовать. Девочка, он занят, я его люблю. И сказано при своем ненаглядном. Ой, все, на седьмом небе отчасти окажется. Сосо Павлиашвили прямо сейчас с другого ракурса расскажет, как радовать. Ну, в принципе, действуйте, балуйте друг друга, радуйте.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: В Нижнем Новгороде 12 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах обсуждали Украину, ситуацию в Персидском заливе и работу дипломатов двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД. Встреча состоялась сегодня в столице Филиппин, Маниле. Лавров довел до коллеги информацию о реальном положении дел на Украине. Министр подчеркнул, что дальнейшая накачка европейскими странами киевского режима оружием недопустима. При этом Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Главы внешнеполитических ведомств также приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. В России задумались над созданием универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, обсуждаются различные предложения по совершенствованию госуслуг. Важным преимуществом портала является то, что каждый пользователь надежно верифицирован. Это дает возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Нижегородский IT-кампус «Неймарк» открыл прием заявок на заселение в коливинг на предстоящий учебный год. Ежемесячная стоимость проживания составит от 12 до 22 тысяч рублей. В стоимость включены уборка номеров и общих зон, смена постельного белья, пользование мебелью, оборудованными кухнями и умными колонками. Заселиться в кампус могут не только студенты IT-специальностей, но и учащиеся смежных направлений, включая радиофизику, медицинскую кибернетику, архитектуру и лингвистику. При этом администрация ввела критерии отбора по академической успеваемости. Средние расходы россиян на одну зарубежную поездку составляют около $1700. При этом в июле траты во время путешествия оказались на 20% выше, чем в июне, пишет ТАСС. Три основные статьи расходов – жилье, еда и впечатления. В последней категории люди охотнее платят за то, что запомнится – экскурсии, концерты, фестивали, спортивные матчи. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: группа «Лесоповал», и я не знаю, это чарующая музыкальная работа «Я куплю тебе дом» в начале нового музыкального часа. Все, экватор пройден четверга. Осталось еще чуть-чуть, и выходные. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.
1: Бывший зэк, срок закончился мой. Так же странно, как и начался.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ну как-то. Как это не Маши? Как это не стать другим, другой? Мы все равно меняемся. Просто часто это проходит для нас лично. Незаметно, вот окружающие точно видят. Слышите эти аккорды? Да-да-да, это Олег Газманов. О родных берегах, Балтийский берег, так называется песня. Кстати, аплодировал ему сегодня без преувеличения стоя. 75 раз отжался. Я вернулся.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дали.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».

0: чем восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Ну, смотрите, если что-то произошло такое, за что нужно извиниться либо попросить прощения, ну да, размышления наверняка лирического героя здесь не лишены оснований. А если нет, если вообще все как в той истории, сидит и ждет ответа барышня, даже не отправив ни одного сообщения. Дилемма.
1: А продолжение не будет. И мы расстанемся вот-вот.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Инна Вальтер только что на волнах душевного радио. Господа хорошие, расправил крылья, ветер попутный поймал, и всем желаю симфут в подхилем. Отправляюсь я сейчас немного передохнуть для того, чтобы утром завтрашним вновь вам пожелать всего самого доброго.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот». Гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Особый статус учителя в России крайне важен, так как именно школа и педагоги оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки. Так, документ гарантирует педагогам бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей. Минимальный за 80 лет подход рыбы зафиксирован у берегов Камчатки. Об этом сообщил сенатор Борис Невзоров. На полуострове выловили менее 10% от прогнозируемых объемов, всего 23 тысячи тонн. Для сравнения, в прошлом году только нерки добыли 35 тысяч тонн. При этом сейчас этой рыбы не набралось и тысячи тонн. Из-за резкого сокращения уловов рыбопромысловые предприятия региона оказались в сложном финансовом положении. Губернатор Камчатки Владимир Солодов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой на год перенести сроки платежей по обязательствам. Почти 20 тысяч люксовых автомобилей эвакуировали в Москве с начала года. Чаще всего премиальные машины оставляли у запрещающих знаков на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Больше всего нарушений допустили владельцы авто марок BMW, Mercedes, Audi, Lexus и Land Rover. В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы. Рейсы стали часто задерживать, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Кроме того, на турпотоке сказалась в целом ситуация в экономике и падение потребительского спроса. Курносов считает, что отели спокойно справятся с ситуацией, а в будущем туристы вернутся. Загрузка в 50-70% не критична. Гостиницы могут регулировать прибыль ценой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ответ они придут.
1: Есть вещи, которые могут всегда выручить нас в отношении настроения. Это, безусловно, улыбки близких и любимые песни. Александр Кальянов открыл новый час на шансоне в столице 13.06. В этот четверг вновь в студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам хорошего дня. Ну а далее послушаем Александра Розенбаума.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас...

Тот самый дождь и хмурая погода, которая частенько сопровождает нас осенью, совершенно будет нам не страшна, потому что 14 ноября мы обещаем вам жаркий вечер, наполненный голосами любимых артистов в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». С нетерпением ждем выступления Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Чепик, Ирина Круг, конечно же. Кстати, ее мы с вами послушаем в эфире шансона уже в ближайшие минуты. Я напомню, что мероприятие это для лиц старше 12 лет. Ну, а билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
5: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Для всех и каждого вещает радио «Шансон». А на нашем обновленном сайте можно найти видеоверсии программ в записи. Можно увидеть и прямую трансляцию из студии. Да, вот если вам интересно, чем мы тут занимаемся, как вещаем, пожалуйста, добро пожаловать. Ну, а в социальных сетях посты, посвященные артистам, актуальным событиям в мире «Шансона» и, конечно, памятным историческим моментам. Заглядывайте, мы вам всегда рады. Лайкам тоже и комментариям.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что, дорогие россияне, я надеюсь, вы пообедать успели уже. Как будто бы заканчивается обеденный перерыв. В столице 13 часов 49 минут. Между прочим, по данным исследования, чаще всего россияне выбирают вторые блюда. Таких 39 опрошенных. И уже на втором месте горячие супы 29%. Ну а на третьем легкие салаты и закуски всего 15%. Ну и напрасно, потому что овощи и супчики — это наш с вами все. Это какая польза для организма. Способствующий приему пищи шансон в ваших динамиках.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 21 градус на термометре. Ночью плюс 16, завтра утром ожидается пасмурная погода и 21 градус выше 0.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите

14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первые сделки с жильем по биометрии начали регистрировать в России. Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра. Первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Обе стороны использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись. Подчеркивается, что такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда продавец и покупатель находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру очно. Екатерининский сквер в центре Москвы приведут в порядок в текущем году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, важно сделать территорию более функциональной и современной. Вице-мэр подчеркнул, что сквер уже много лет пользуется популярностью среди москвичей. Они выбирают его для прогулок и спокойного отдыха. Отмечается, что существующую планировку решено сохранить. В ходе работ специалисты обновят покрытие дорожек, приведут в порядок территорию возле памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом. Также там появятся новые скамейки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртыкова, Чепик, Хула и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро стоит 89 рублей 60 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

пронзительная, невероятная по своей красоте история под названием «Ветер» в исполнении Евгения Кемеровского открыла новый час июльского шансона. Быстро, конечно, пролетает июль, просто невероятно. С ним все лето мы с вами успеваем наслаждаться теплыми днями в компании любимых артистов, конечно же. На шансоне у нас в ближайшие минуты будет Сергей Любавин, также Стас Михайлова послушаем, но прямо сейчас история под названием «Ой, тетя». Воровайки продолжат эфир.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта».

нам чужая любовь, нам свою подавай. 54% россиян предпочитают отечественные автомобили, считая их более доступными, ну и для которых легко подобрать запчасти. Такие вот данные опроса имеются. Среди популярных моделей Нива, современной версии Москвича, ну или же Волги. Всем, кто сейчас за рулем легкой дороги, зеленых светофоров и попутного ветра.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги – мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2. Культура 3.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дороже.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: «Бархатный шансон». История. 2011 год. Кипр. Пафос.

раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста.

что касается переписки, я уже жду ваших сообщений на наш единый номер +7 909 955 1030. Уже в следующем часе начну передавать ваши приветы и поздравления традиционно в программе «Только для вас». Подскажу также в начале следующего часа еще несколько поводов для поздравлений, чтобы было вам с чем поздравлять знакомых и коллег. Ну а прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 21 градус на термометре. Ночью плюс 16, завтра утром ожидается пасмурная погода и 21 градус выше 0.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Внедрение единого пособия снизило уровень бедности в России до 6,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС. По словам главы Минтруда, в настоящее время единое пособие получает более 9 миллионов граждан. Среди них дети до 17 лет и беременные женщины. Ранее Владимир Путин заявлял, что за 5 лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении. При этом их дальнейший рост должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Микрозаймы предложили запретить получать по ночам. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что микрофинансовые организации смогут заключать с гражданами договоры и выдавать им микрозаймы только до 22 часов и 6 утра по местному времени в регионе, где находится место жительства и пребывания заемщика. Мера призвана защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизить риск мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Первый в России беспилотный поезд проехал по большой кольцевой линии московского метро уже более 4000 километров. Поездки с пассажирами планируется начать в следующем году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности и по требованию закона в кабине находится машинист. Однако за все время испытаний ему пока еще ни разу не приходилось вмешиваться в работу автоматики. Отмечается, что к 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линии нашего метро. Автоматическими будут все 94 курсирующих состава. Заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро – 89 рублей 60 копеек, юань – 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»

красивый клип. Это Слава на шансоне открыла программу «Только для вас». «Слез, умытая печаль», так называется песня. А у нас началась программа «Только для вас» 23 июля, дневной выпуск. Так вот сообщает нам календарь. Именины сегодня празднуют Александр, Данил и Петр. И, как было обещано, вот поводы, смотрите, какие, по-моему, очень хорошо. День дачника. Наверняка у многих есть знакомые дачники, такие вот прям супер дачники. Так, Всемирный день китов и дельфинов. Можно поздравить людей, кто с ними связан, кто с ними работает. Я, правда, не представляю, как им это удается. Это какие-то волшебные, кажется, голоса, руки должны быть у человека. День кондитерской посыпки. Это вкусно. Это, я думаю, кондитеров можно поздравить. Ну и, наконец, день заливной тоски. Ага. Давайте так, давайте это мы будем с вами отмечать тоже чем-то вкусным, например. Например, даже не знаю, заливным тем же самым. Но у нас пока шаман на шансоне. Пишите ваши сообщения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.

Григорий Лепс в программе «Только для вас». Я передаю ваше поздравление. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у моего папули день рождения. Желаем ему здоровья, мирного неба, исполнения всех его желаний. Ждем встречи.

Днем рождения, твоя дочь Таня и зять Денис. Всем привет из Симферополя. Ой, вам там тоже привет. Хорошо у вас, однако. Добрый день, уважаемый Радио Шансон. Я очень хочу от всего сердца и от всей души поздравить моего самого доброго, родного, любимого, самого послушного и самого великолепного братика на свете, Недзельского Илью Александровича. С днем рождения, Илюшка, тебе уже сегодня ровно 8 лет. Ох, какая дата большая. Ты стал еще умнее и веселее. Достиг уже заметной цели, не останавливайся на своем уровне. Пусть твои родные и близкие всегда будут с тобой рядом, а твоя удача принесет тебе множество позитивных и интересных эмоций, улыбок и воспоминаний о твоем будущем. Так, мы тебя очень ценим, крепко обнимаем и любим. К нашему поздравлению, конечно, присоединяется вся наша дружная и любимая семья Недзельских. Это написал нам Никита из города Заринска, ЛНР.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560. Приятно!

0: знают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

широко раскрытыми глазами зачитываю сообщения в нашей программе только для вас на Шансоне. Добрый день, радио Шансон. Передайте большой пламенный привет в город Рязань нашей любимой Леночке Карабановой. Желаем ей чудесного настроения, любви, позитива, успешно завершить рабочий день. Мы тебя очень-очень любим. Это привет от друзей. Вот так. Поздравьте, пожалуйста, с днем бабушек, наших молодых бабусек из настоящих любителей и ценителей шансона, Елену, Марию, массажиста, Адилечку, Светлану, здоровья внукам и бабусям. Наталья из Долгорукова нам написала. Есть еще сообщение. Добрый день, радио Шансон, с хорошей погодой вас. Ну, такое, знаете, хороший. Удмуртия, город Можга, хотим передать привет нашим внукам Коксину Виталию из Питера и Попухиной Софии из Можги. Большой привет, и мы очень рады, что они у нас в гостях. Так, что вышли на улицу погулять и слушают наше радио Шансон. С приветом деда Александр, бабуля Раиса Никитины. Так, из Кемерово передаем привет Сергею Юрьевичу Кислякову, который сейчас в рейсе до Барнаула. Удачной ему дороги, скорейшего возвращения домой. Дача тебя ждет. Так угрожающе звучит. Твои родные Мария и Михаил. Есть еще сообщение от Александра из города Клин. Привет, Шансон. Если поставите любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, я буду очень рад. Вот чтобы вы порадовались, пусть на шансоне прямо сейчас звучит композиция «Один день» в исполнении Татьяны Булановой. Я напомню номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере «Макс». +7 909 955 103 и 0. Пишите.

Игорь Саруханов. В программе «Только для вас» продолжаем передавать ваш привет. И здравствуйте, наше любимое радио «Шансон». Любим вас, слушаем всегда. Передаем приветы. Прошу передать привет в Бийск от меня, от Елены Вологодской, всем моим родным и близким, друзьям и знакомым. И особенно мужу Павлову, Павлу Реброву. Вот так. И нашим детям и внукам. Мы пошли с мужем в отпуск. А радио «Шансон» вас поздравляет. Это дело хорошее. Отдыхайте. Набирайте там сил. Добрый день, любимое радио «Шансон». Передайте привет в Самарскую область, село Печорское, уважаемый Железняков Сергей Александрович. Перестаньте жаловаться на громкую музыку. Это играет любимое радио «Шансон». Лейтенант МВД, спасибо за понимание. Видимо, лейтенант тоже слушает радио «Шансон», да? Привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Добрый день, радио «Шансон». Хочу поздравить с днем рождения Алену из Волгодонска. Желаю дней погожих без ненастья, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всегда давала счастье, удачи рядом постоянно шла. Люблю тебя, твой горячо любимый Олег. Так, что еще? Сватюшка моя любимая, Полиночка. Поздравляю с днем великолепной бабушки. Мы обе очень великолепны. Это поздравление из Красноярска. «Шансон», поздравляю свою жену Дианочку с юбилеем, с 30-летием. Я тебя очень люблю. Спасибо за сына. Поставьте, пожалуйста, Виктора Королева песню «Ты очень красива». Твой муж Алексей из Ярославля. Еще раз спасибо тебе за сына. Как красиво. Ну, по такому вот случаю, 30-летие, все-таки юбилей, не можем отказать. Прямо сейчас для вас Виктор Королев. Счастья, добра, любви, улыбок, всего самого-самого светлого.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тиль».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Да, уж быстро летит время, у нас еще столько приветов, а времени осталось очень и очень мало. Я постараюсь вот все, что успею. Итак, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Анастасии в Кемерово, с днем дачника. А вот есть, нашелся-таки. Добрый день, передайте поздравления любимой бабушке и маме Тамаре Викторовне с юбилеем 80 лет. Здоровья и счастья от всех близких и любви с дедушкой. Какая милота, боже мой. Передаю привет всему Тольятти. Это пишет нам Максим. С хорошим солнечным днем. Всем добра. Добрый день, Шансон. Передайте привет Воронеж, Саратов, Сасово, Вологда, Москва, Москва и область от Игоряна. Ох, как много. Сегодня четверг, а завтра пятница. Всем благ и всего самого доброго. Всем привет. Прошу передать привет моей лучшей подруге Наташе Кузнецовой. Она сейчас в отпуске. Большой пламенный приветик от Елены. Я знаю, что она точно слушает ваше радио и будет очень удивлена моему привету. Наша постоянная слушательница Елена это написала. Спасибо, приятно, что вот вы всегда у нас на связи. Добрый день, любимый шансончик. Хочу передать огромный привет моей дорогой Куриловой Оксане в Краснодар. Ксюшенька, держитесь, мы с вами. Всего вам доброго и мира. Это Оксана Маевски. Радио Шансон. Передайте, пожалуйста, большой привет хорошему человеку Игорьку от Елены в город Невинномысск. И поставьте, пожалуйста, песню Алексея Петрухина «Мы друг для друга созданы». Песню эту послушаем прямо сейчас. Радио Шансон. Передай, пожалуйста, привет компании «Укси». Андрей, завтра едем на рыбалку. И поставьте, пожалуйста, песню «Круга» любую. Будет сделано.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 21 градус на термометре. Ночью плюс 16, завтра утром ожидается пасмурная погода и 21 градус выше 0.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Контроль за производством лекарств усилит. Такой законопроект приняла Госдума. Согласно документу, при поступлении сигнала о нарушениях в процессе фармпроизводства будут проводить внеплановую проверку компании в течение 72 часов. Речь о ситуациях, несущих риски для здоровья и жизни людей, пишет ТАСС. Фармкомпанию при этом можно будет не уведомлять о проведении такой проверки. Если инспекция обнаружит серьезные нарушения, лицензия фармацевтического производителя может быть приостановлена на срок до 120 дней. В Госдуме предложили уточнить порядок возврата товара надлежащего качества, приобретенного в интернете. Также планируется установить дополнительные требования к информированию потребителей об этом процессе. Как пишет парламентская газета, предполагается, что покупатель будет возвращать товар за свой счет любым по его усмотрению способом, а порядок действий будет регулироваться законом о платформенной экономике. Сейчас отсутствие единообразного регулирования приводит к возникновению споров и судов между потребителями и продавцами и создает условия для различного толкования действующих норм. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Тем временем 63% москвичей стараются создавать в соцсетях образ более богатой и успешной жизни. Почти половина опрошенных для этого покупают подделки дорогих брендов и не скрывают данного факта. Результаты такого исследования приводит известная ювелирная сеть. Лишь 7% респондентов могут позволить себе практически любые покупки, тогда как каждый пятый вынужден экономить. Также опрос показал, что 43% россиян считают, что их страницы в социальных сетях выглядят лучше, чем их реальная жизнь. Заключение выпуска. Курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

«Душные страсти» открывает новый час на радио «Шансон». 16:05 в столице. Михаил Бублик, участник легендарного «Бархатного шансона 2026». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Проведем вместе ближайшие несколько часов еще. И послушаем чуть позже Евгения Кемеровского. Также у нас будет дуэт зажигательный Алексей Петрухин и Анна Семенович. Но прежде Ирина Круг на «Шансоне». Между

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ярко, зажигательно проводим предстоящий воскресный вечер 26 июля, уже буквально через пару дней, на празднике, который пройдет под открытым небом. В настоящий летний отрыв предлагает нам с вами отправиться Ваня Лисицын. Концерт состоится в столичном клубе «Правда». И вот те самые хиты, которые звучат в его исполнении на шансоне «Красные-красные», «Зеленые-зеленые», вы услышите уже в живом исполнении. Вот если вам исполнилось 12 лет, приходите, ждем.
1: Я знаю, поздно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дороже.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается «Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Киа» и «Хёнде». Замыкает пятерку лидеров «Фольксваген». В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus. Причем у японских моделей бум популярности. Corolla и Camry показали рост на 22% и 20% по сравнению с июнем 2025 года. А вот у некоторых «Лад» динамика не такая бодрая. Например, продажи «Лада 2107» упали на 12%. Эксперты предупреждают о том, что цены на вторичке могут пойти вверх. Так что если присматриваете авто с историей, возможно, сейчас то самое время для покупки. В конце концов, у подержанной машины есть свои плюсы. Например, она уже прошла обкатку до вас и излечилась от всех детских болячек. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает. Артро. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артро ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артро – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артро бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы «Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Сергей Трофимов на шансоне. Очень даже здорово, что живем мы с вами действительно в этой невозможно прекрасной стране, в России, со своими минусами и плюсами, как, в общем-то, и везде. И один из плюсов – это, безусловно, радио «Шансон». Оно есть, оно с нами, оно вещает круглосуточно. Прямо сейчас мы с вами послушаем Андрея Бандеру. Ну, а чуть позже, в 17:00 по Москве, начнется вечернее шоу «Городские встречи». Присоединяйтесь, мы будем вас ждать у радиоприемников.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минцифры рекомендовала установить российский сертификат безопасности из-за проблем с доступом к сайтам в иностранных браузерах. Подробные инструкции и файлы для скачивания доступны на портале госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что проблема связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Из-за этого российские ресурсы могут некорректно отображаться в браузерах, а соединение с сервисами помечаться как небезопасное. Подчеркивается, что сертификаты подтверждают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. В России запретили парковать электрокары и фуры под железнодорожными мостами и эстакадами. Такие правила начали действовать с 10 июля, об этом сообщила пресс-служба МЧС. Также министерство установило требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточило требования к пожароопасным безопасным материалам. Изменения помогут усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в области пожар безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. В некоторых школах Бразилии ведут русский язык как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха, оздоровления детей и среднего профессионального образования. Число разрешенных для купания зон сократили в Москве. Теперь их 5, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Ведомства напомнили, что в начале купального сезона работали 9 зон. Тем не менее, на данный момент открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2 и 3 и Пионерский пруд. В остальных водоемах качество воды не соответствует гигиеническим нормам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». Дорогие друзья, 17.05 московское время. Всем салют. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Очень рада, что вы в нашей компании встречаете этот вечер.
0: Летний вечер, друзья. Лето продолжается. Продолжается не только замечательная работа в эфире «Шансона», но и период отпусков.
1: Да, безусловно.
0: Каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера.
1: Ах, она какая.
0: Однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
1: Ну, то есть сам ам, а другим не дам, да?
0: Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одного. Среди мужчин такой позиции придерживаются вдвое меньше, 8%, сказано в исследовании. По результатам опросили 2480 россиян.
1: Ну, это такая статистика, конечно, немножко странная. Но вообще женщины, да, они такие существа. Они как бы, я могу, а тебе не позволено. Ты же мужчина. Да?
0: Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера намеренно или в силу обстоятельств? Да, непреодолимые силы.
1: Да.
0: Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
1: Конечно, любимых наших дорогих дам я спрошу, ездили ли вы действительно отдыхать в компании с подругами, вот просто без мужчин, без детей, без никого и ничего. Очень интересно узнать, как это было, каково это.
0: Какой-то тренинг, может быть.
1: Семейный отдых и отдых с подругами. Ну и у мужчин, конечно. У мужчин рыбалка. Это достаточно такое распространенное.
0: Напишите, друзья, рыбалка. Напишите, ли, может быть, что-то еще.
1: +7 909 955 103 0. Номер единый. Ждем ваших сообщений. Ну а прямо сейчас воровайки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский с потрясающей песней Игоря Зубкова. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». У нас тут не только роскошная музыка жанровая, но и темы очень жизненные. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть и сохранить отношения?
1: Я думаю, что отдохнуть-то хорошо удалось. Это многим удается, кто едет без семьи, без... Ну, вообще, без пар. Так, у нас есть сообщение. Так, про красивые места. Ага, а вот, вот, начало, все. Я хочу поведать вам свою историю. У нас в семье трое детей, соответственно, супруга, они любят моря, а я люблю дубовый лес. Река Витюк, что находится в Воронежской области, там все. Шашлык, рыбалка, отдых, это вот, вот это вот для меня. Потихонечку приучаю семью на море, сейчас ехать небезопасно. Есть такая пословица: все на юг, а мы на Битюк. Ух, как, у нас очень красивые места, вот по реке, что в самом лесу, приезжайте. Спасибо большое, это Иван нам написал из города Бобров, Воронежской области. Вот, вот где действительно появляется такое, что у мужчин свой отдых, у женщин свой. Так бывает в некоторых семьях, во многих, причем семьях, я знаю такие же мужчины.
0: Напишите, расскажите, как у вас. Мне, кстати, да, нравится, вот если говорить про небольшие речки, сейчас сплавы на реках выкладывают в интернете, как это происходит. Красиво очень, да. Неглубокая река, там несколько сапов до 10 человек.
1: Красота.
0: Наверное.
1: А жена все на юга,
0: или
1: на моря.
0: Сзади, на, да? Сапе, там, да.
1: На моря рвется. У тебя там такая красота. Что ж мы же такие разные. Но, тем не менее, Наталья Власова на шансоне, далее «Розовая нежность».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дали.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
12: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
13: В магазинах «Электро».
14: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль.
16: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: в одиночку отдыхаем или же вдвоем, дорогие друзья. Сегодня вы пишете сообщение, мы зачитываем. Огромное спасибо, Катя Огонек. Замечательная песня. С другой стороны, у нас все прекрасные. И слушатели у нас замечательные. Добрый вечер, Роман и Ирина. А что, так можно было? У нас семья молодая, но всегда все вместе. Я не понимаю, как можно уехать без своей любимой. Отдыхать только вместе. Спать-то в разных кроватях уже нехорошо. А как можно уехать в отпуск, вообще не представляю. Всем любителям радио «Шансон» огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Здесь ключевое, знаешь что? У нас семья молодая, написал Дмитрий. И это, знаете, тоже решает иногда вопрос. На самом деле, лет через 20-25, мне кажется, люди немножко все-таки подустают отдыхать вместе, могут себе позволить и кровати раздельные, и отдых тоже. Хотя у всех по-разному. Кто-то, наоборот, даже и через 25 лет не может друг без друга и спят в одной постели. У всех по-разному, правда, бывает, да. Поэтому, конечно, спрашиваем, как у вас-то оно происходит? Отпускаете ли друг друга отдыхать в разные концы света? Так, у нас есть сообщение еще от Валентины. Ага. В том году мне дочка сделала царский подарок, путевку в Турцию. Отдыхали мы с ней вдвоем. Если честно, у меня на тот момент со второй половиной с мужем были очень напряженные отношения, и эта поездка мне была просто необходима. Я это поняла позже. Я получила своего рода релакс, терапию, море, горы, новая страна, добрейшие люди вокруг. А сколько комплиментов было в наш адрес и от местного населения, и от иностранных граждан, даже от наших русских туристов, я даже не сомневаюсь. И это заработало. В первую очередь я оценила себя как красивую женщину. Самооценка поднялась по 10-бальной шкале. А второе, негатив, вот все неприятности я оставила там, на море, а домой прилетела просто окрыленная. Не устаю благодарить за это судьбу и дочку, за самый лучший отпуск в моей жизни. Это сообщение нам написала Валентина из Набережных Челнов. Вот я о том же, собственно, да, когда люди немножко подостают, они друг от друга немного отдохнут, и чувства как будто бы вот воспламеняются. Поскучать успеешь по своему человеку. Бывает такое у тебя?
0: Я думаю, что это не лишено какой-то здравой мысли, друзья. Напишите, что у вас, ну, как от всего от хорошего.
1: Что у тебя, мы обязательно узнаем. Ты не отмолчишься сегодня.
0: Я не отмолчусь, но, тем не менее, необходимо уступать место музыкантам.
1: Хорошо.

0: Алена Петровская и Евгений Рос только что в эфире радио «Шансон». Лето продолжается и летние сообщения. Любовь из Питера на связи. Добрый вечер. Мы с мужем вместе 26 лет и последние лет 5 стали отдыхать отдельно.
1: Вот, ну вот же, я же говорила же.
0: И для меня теперь лучший отдых — это отдых на море, только с подружками. Раньше я не представляла, как это — отдыхать без мужа. Но со временем реально требуется иногда отдыхать друг от друга. А с прошлого года для меня идеальный отпуск — это бархатный шансон, где все на одной волне и, конечно, без мужа.
1: Ну, не то чтобы конечно. Ну, почему сразу конечно? Ну, просто без мужа как-то вот свободнее себя начинаешь ощущать.
0: Если вы хотите с мужем или без мужа, это уж ваше дело, но в любом случае с 24 по 30 октября, дорогие друзья, «Бархатный шансон 2026». Все подробности для меломанов старше 12 лет на сайте radioshanson.ru.
1: Да уж, а сколько артистов там будет. Классных, замечательных наших шансоновских. Дмитрий пишет нам: у меня это второй брак. Это вот по поводу, что семья молодая, да? Продолжает Дмитрий. С первой женой прожил 19 лет и 11 месяцев, а в 21 году получил серьезную производственную травму. Остался инвалидом, жена бывшая нашла замену. Я, как узнал, сразу же ушел из дома в шортах и тапочках. Взял только ружье. Так, 2 года жил в общаге. И вот благодаря радио «Шансон» у нас сейчас новая молодая семья. Малышки Настеньке 3 месяца. Ольге Александровне огромный привет. Я тебя очень сильно люблю. Ну, дай бог, чтобы все сложилось, чтобы все получилось. И, ну, не то, что, как сказать, не то, чтобы хотелось, да, отдыхать друг от друга. Всякое в жизни бывает. Вот пусть вам не захочется через 20 лет друг от друга отдыхать, чтобы так же вместе, так же рядышком. У нас есть еще сообщение, чуть позже его обязательно зачитаем. Я напомню наши координаты, если вы хотите поделиться с нами, как вам лучше отдыхается в компании с мужчиной, с женщиной или одним, с подружками, с друзьями. Напишите. +7 909 955 1030. Номер у нас единый. Что, музыкально? Музыкально у нас будет Артур Руденко чуть позже, но прежде Александр Дюмин. История под названием «Сибиряк». Музыки много. «Шансон 1». Пишите, ждем ваших сообщений.

0: извини. Просто я устал.
1: Как отдыхать, вернув покой и сон, подскажет радио «Шансон». Огромное спасибо Артуру Руденко. Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера? Намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
2: Очень даже хорошо, что вы нам пишете сообщение. И наша Наташа из Мытищ нам написала: «Мое мнение, все индивидуально. Конечно, когда люди живут совсем недолго, об этом и речи не должно идти. Только вместе. Ну, а спустя 20 лет уже у всех по-разному. Лично я даже представить себе не могла, чтобы умчаться отдыхать одной без второй половинки. И знаю, что очень много соблазнов, и не каждому дано устоять. Надо быть сильно уверенным в своем партнере, чтобы отпустить в отпуск. Ну, хотя, конечно, с годами усталость накапливается, и желание отдохнуть друг от друга, скорее всего, возникает у многих. Для меня, в общем, 50 на 50. Вот так нам написала Наталья. Ну, что справедливо, я считаю, да, потому что в самом начале отношений никуда же не хочется отпускать. Никуда.
1: В целом, по данным исследования, идея отправить партнера в поездку одного нравится далеко не всем. Угу. Половина женщин и 48% мужчин сразу напрягаются. Спокойно относятся к ней 31% мужчин и 18% женщин. Ну, а почти каждую третью россиянку решение партнера отдохнуть отдельно просто обижает.
2: Обижает. Ты, я обижусь. Ты, конечно, можешь ехать, но я обижусь. А вот интересно, а если женщина, например, беременная, скажем, да? Угу. Вот тогда муж как-то более спокойно ее может отпустить? Или еще больше неспокойно не будет отпускать?
1: Ну, а что, у нее... В общем, она не хочет мел есть, она хочет с подружками потусить, да?
2: Типа того, да. Я хочу куда-нибудь уехать, я хочу на море, а вот ты не можешь. У тебя работа, у тебя 5-10, а я хочу на море. Вот как быть?
1: Может, курс успокоительных тут сложно.
2: Какой курс?
1: Ну, ты если что? Человек беременный, зачем куда-то вот подвергать себя какому-то риску?
2: А морюшка, а как же это же отдых? Ну, нет.
1: Видимо, мне, кажется, надо можно с врачом посоветоваться. Тут как бы в зависимости от того, какой срок беременности, наверное, есть.
2: Да это не важно. Главное, что морюшка.
1: Тебе видней. Ладно.
2: Напишите, как вам, насколько было бы комфортно, удобно отпустить своего, свою единственную отдыхать без вас. +7 909 95 5130. Эту тему животрепещущую мы продолжим уже в следующем часе. Переходим в новый час на шансоне. Прямо сейчас Тамара Кутидзе.

0: только любовь.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
1: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: шансон.
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде. С новостями Наталья Самородова. Здравствуйте. Единое пособие способствовало сокращению уровня бедности в России. На данный момент показатель составляет 6,7% от всего населения страны. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, на сегодняшний день единое пособие получают более 9 миллионов граждан. В Нижегородской области по итогам первого полугодия выявлено почти 5000 человек с признаками неоформленного трудоустройства. Более половины из них уже легализовали свою трудовую деятельность. С августа 2024 года в регионе действует межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, эффективность этой работы растет, но проблема сохраняется, особенно в сезонных отраслях. Регион намерен удерживать достигнутые темпы и усиливать взаимодействие с налоговой службой. Наибольшее количество случаев неоформленной занятости выявляется в строительстве, розничной торговле и общепите, а также в сфере услуг и клининга. Штрафы до 1 000 000 рублей могут ввести в Нижегородской области за продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании Комитета Заксобрания по экономике. Законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение регионального запрета на распространение и стимулирование продажи вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним. Для должностных лиц штрафы составят от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона. Размер санкций выбрали по верхней планке, разрешенный федеральным законодательством. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. По словам ученых, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, а дети – только к году. Более того, у касаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи говорят на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Лесоповал Михаила Танича с прекрасной музыкой Игоря Слуцкого в открытии нового летнего вечера здесь, на радио «Шансон». Всем салют, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вечера, как хорошо, что он уже наступил, уже 18.06, мы можем отдыхать и общаться с вами уже более полноценно, чтобы вы не отвлекались на рабочие дела.
0: Что касается, друзья, вариантов отдыха, каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера, однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
1: Мне бы хотелось узнать, что мужчины думают по этому поводу, что вот женщины так себя ведут. Наверное, мужчинам тоже некоторым позволено так себя вести, да? Что я могу уехать, а ты, мол, сиди дома, ты замужем, ты женщина.
0: Мужчинам при раздельном отпуске чаще не хватает привычного общения. 25% против 21% у женщин.
1: А еще говорят, что женщины любят ушами. Оказывается,
0: однако...
1: мужчины
0: 19% россиянок в поездке себя накручивают. У мужчин показатель колеблется в районе 17%. Ревность женщины тоже испытывают чаще, 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% мужчин и 67% женщин.
1: Ой, ну это хороший процент, когда без скандалов такой процент. Это же прекрасно. Мы, конечно, ждем ваших историй. Как у вас происходит в вашей совместной жизни? Уезжаете ли вы в отпуск? Отдыхать делаете ли небольшие перерывы в общении друг с другом? Напишите нам. +7 909 955 1030. У нас прекрасно работает мессенджер. Макс, Телеграм, все доступные мессенджеры, скажем так, также работают для вас. СМС-сообщения тоже отправляйте. Ну, а музыкальный эфир наш наполнит чуть позже Ярослав Сумишевский. Композиция, которую уже многие успели полюбить, «Мята трава». Да? Ну, а прямо сейчас Евгений Григорьев, «Корешок».
2: Вспомню старого друга, сижу сам себе, улыбаюсь. Корешок мой не мачо, пацанчик отнюдь не святой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ярослав Сумишевский только что на радио «Шансоны». Дорогие друзья, мы возвращаемся уже после этой интересной истории музыкальной.
1: Он любить обещал.
0: Да, в наши реалии, где вроде что-то обещают, но жизнь не вносит какие-то свои коррективы. Например, собрались поехать в отпуск, но вот не получается.
1: Вместе не получается?
0: Семьи, да, не получается. Ага. Может быть, эмоционально не получается, может быть, какие-то разногласия. Или просто не дали отпуск на работе.
1: Вот такое тоже бывает. Это ведь очень сложно, когда супругам приходится подгадывать собственный отпуск вот друг под друга, потому что на работе бывают такие жесткие условия, что приходится, извините, отдыхать как-то по отдельности, по одному. Есть сообщение у нас. Так, Маруся из Красногорска. Как говорит мой супруг, от чего такого я должен был устать, чтобы тебя одну отпустить в отпуск? Даже ночью, когда встаю в туалет, спрашивает, ты куда? Я шутя отвечаю, на танцы. Мы женаты 16 лет, а вместе почти 20. И все поездки только вместе. Вот это как раз тот самый случай, когда люди и за 20 лет не устают друг от друга. И мужчина переживает, как и в молодости, скажем так, да, где его любимая женщина. Стас Пьеха далее продолжит эфир «Шансона». Мы скоро вернемся к вашим сообщениям.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова-Прибоя. Бриллиант!

0: в торговом центре «Добрыня».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» — гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1. 229-66-89.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дороже.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что здесь, в эфире радио «Шансон». Мне кажется, летом даже загар лучше ложится, когда звучит эта песня в эфире «Шансона».
1: Да, про загар тебе потом отдельно расскажу. Мне сказали, да? Кажется, что это плохо и нельзя. И теперь я хожу грустная, что я буду белая.
0: Привет из читинской жары. Я люблю отдыхать только дома и только с родными людьми, пишет нам Николай Шунков. Дома я могу быть собой, а не казаться. От родных у меня нет секретов, а ведь могут... всегда помочь, мне помогут. А с чужими людьми где-то проводить отдых лично для меня это вынос мозга самому себе. Дело в том, что под неродных людей приходится подстраиваться, какими бы хорошими они ни были, а с родными и любимыми можно расслабиться. Всем советую отдыхать со своей семьей.
1: Ага. Ну, вообще, как-то у нас так общество устроено, что да, надо немножко где-то подстроиться. А с другой стороны, говорят, вы не подстраивайтесь, вы будьте самими собой. И тогда, может быть, и люди как-то по-другому, иначе будут вас воспринимать таким, какой вы есть. Может, и не надо этого делать.
0: Попробовать не подстраиваться, да?
1: Ну, попробовать, да, не подстраиваться под людей, под общество, под вот это вот все. Но мне, если честно, мне будет страшно, что ждет дальше, если каждый начнет себя вести вот так вот, как вот не подстраиваясь, что же будет в мире твориться?
0: Попробуйте, Николай, напишите, нам очень интересно. Ой, друзья, мы с мамой Полей и папой Алексеем часто ездим в лес с палатками, отдыхаем на природе, пишет Стас.
1: Ну, вот. А что, тоже прекрасный отдых, да. Когда все вместе с семьей в лес, это замечательно. Музыка хорошая у нас. Леон Сейерденко на «Шансоне».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей, а выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что «Нива» теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у «Нивы Легенд» появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, «Нива» обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: вот кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Друзья, с большим чувством продолжаем мы городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Вот так вот уедет женщина и шлет открытки со штемпелем, да?
1: Слушает где-то, сидит, да, песни Александра Новикова в эфире радио «Шансон».
2: Отправлю-ка я открыточку, что у меня все хорошо.
1: Ой, добрый вечер, любимое радио, пишет Ольга. Мы с мужем всегда вместе ездим в отпуск, а вместе мы 30 лет. Было когда-то, а кого-то из нас на работе не отпускали, но это было всего пару раз.
2: Ну вот, как, а пару раз-то как? Вы отдыхали, не отдыхали друг без друга или отказались от отпуска вообще? Вот. Просто мне всегда интересно, когда пары, вот они всегда вместе, много-много лет. И, ну, хочется же, наверное, попробовать отдохнуть друг от друга. Как это? Можно говорить бесконечно, что я только-только со своей любимой, с любимым, все, и мы друг без друга никуда. Но где-то в глубине души ты понимаешь, что интересно просто, любопытно, как это будет, если я поеду один.
1: Ну, ты ездила. Скажи, вот...
2: Я ездила.
1: Как, уж куда ты?
2: Мы периодически, ну, понятно, что не весь отпуск, там, не две недели. Ну, например, я на родину к себе ездила, там, на 3-4 дня, скажем, да. Угу. Мужчина мой уезжал тоже к себе. Или там на снегоходах покататься тоже на выходные 3-4 дня. Вот такие вот какие-то вещи, они дают понять, насколько тебе этот дорог человек, близок. Ты начинаешь по нему скучать, ты ему звонишь. Вот эти вот все чувства, вот они как-то возрастают, что ли. Угу. Это, наоборот, мне кажется, такой хороший момент, когда можно, ну, испытать друг друга.
1: Ну, 3-4 дня, хорошо, я тоже вот езжу, да, к маме, да, нормально.
2: Нормально, да, даже скучать не успеваю.
1: Не на 34, а 3, может быть, да.
2: Хорошо, Вилли Токарев далее у нас.

0: года. На радио Шансон реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Бумеру, дорогие друзья. Пусть удача вам улыбнется, и вы будете не только хорошо работать, но и замечательно отдыхать. Ну, что сказать, где можно это делать? Конечно, можно это делать с близкими людьми. А может быть, и без них отдохнуть от всех и пойти на «Эх, разгуляй», найти там новых знакомых.
1: Интересно, жена отпустит вот такого вот муж своего на всенародную танцплощадку 14 ноября в Лайф-арену.
0: В субботу, да. Где будет замечательная музыка, всенародные танцплощадки, «Эх, разгуляй» и очень много меломанов.
1: Да, вы можете потанцевать с любимыми артистами и подпеть им. Дело в том, что самые доступные билеты на танцпол. И вот там, конечно, можно зажечь. Если вам уже исполнилось 12 лет, на нашем сайте radioshanson.ru для вас есть вся подробная информация и билет, конечно, там же.
0: Заходите, ну и пишите, конечно, нам, +7 909 955 1030. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу каких-то обстоятельств?
1: А вот нам написала Алена из Питера. Добрый вечер, любимый шансон. Я и не мыслю отпуск на море без любимого мужчины. К сожалению, муж перестал быть таковым, и ездить я стала с другим. 13 волшебных поездок, и не только в отпуск, даже с дочкой-младенцем по лесам. Это так классно, когда химия не кончается. Вот, к сожалению, он ушел из жизни скоропостижно уже больше 7 лет назад. Я ездила с дочкой, но теперь у нее своя личная жизнь. Одна, я ехать опасаюсь. Боюсь найти приключения. Так что пока только дача и подруги. Как же я... Приключения же меня ждут? Как же я могу туда не пойти? Да? Музыки много, шансон один. Иван Кучин.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Адамсом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность продления ограничения на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Напомню, ранее принятые меры действуют до 31 июля. Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок. Документ разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропам под деревьями при условии, что это не потребует вырубки леса ни сплошной, ни выборочной. Мера касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, лавочки, туалеты и фонари. При этом перечень объектов капитального строительства будет утверждаться правительством. Это позволит снизить нагрузку на природу, поскольку движение по благоустроенным дорожкам перестанет размывать лес хаотичными тропинками. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон»», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек. Евро стоит 89 рублей 44 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый вечерний час на летнем шансоне. В Москве 19.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А я с огромным удовольствием приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Здесь музыки у нас много хорошей в «Городских встречах». И темы обсуждаем интересные.
0: Спасибо за ваши сообщения, которые вы присылаете. Мы вот как раз разговаривали, как отдыхать. Одиночно или с партнером, стоит ли вот брать какие-то паузы. Вроде человеческий фактор обсудили.
1: Так.
0: Давайте перейдем к другому.
1: К какому?
0: Россияне очень редко берут питомцев с собой в отпуск и чаще просят родных или знакомых посмотреть за любимцем. Об этом свидетельствуют итоги опроса.
1: Но это у тебя то женщины не хотят мужей брать, и то питомцев теперь они хотят брать.
0: Лето, понимаешь?
1: Одиночество хочется.
0: Ну все, отпуск продолжается, каникулы, и люди как-то вот или друг от друга отдыхают, или от питомцев, может быть и нет.
1: Я думаю, что от питомцев-то отдыхать это гораздо меньше вариант, чем от семьи. Просто с питомцами нужно... Ну, сложностей больше возникает в отпуске. Вот поэтому ведь их не берут, правда? Потому что вот эти все клетки, переноски, еда, туалеты, это все как в дороге, опять же, просто неудобно.
0: 49% россиян рассказали им, что когда им приходится куда-либо уехать, они просят родных, друзей или соседей посмотреть за животным. Берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и так далее? Как поступаете, когда приходится на время уезжать из дома?
1: Ну, напишите нам про своих кошек, собак. Берете, не берете их с собой. +7 909 955 103.0 по-прежнему номер. Все тот же, единый. Ждем ваших сообщений. Александр Добронравов далее на шансоне.
2: Ее не всегда

0: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Дорогие друзья, берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и не только? Как поступаете, если приходится на время уезжать из дома?
1: Да, напишите нам сообщение. +7 909 955 1030. Это мы так плавно перешли от мужчин, которых женщины не отпускают, к домашним животным, которых женщины тоже не очень с собой берут.
0: Если с мужчиной можно договориться, то как договориться?
1: Как с котом.
0: Да, что со он скотом посмотрит, скажет, ничего не знаю, буду драть обои.
1: Ну, ты знаешь, вот насчет обоев и всего прочего, нам написал Евгений, коту 12 лет, отправили фотографию, видео, тут все прилагается. Кот не кастрирован, значит, не ловит мышей и птиц, но каждую неделю мы возим его в деревню, в Калужскую область. У него хобби всех котов со своей территории отогнать. Вот мне интересно, у вас мышей не ловит, домой чу птиц домой не несет.
0: Это кот боюн.
1: А, это кот успокаивающий, ну, усыпляющий, да? Ага, это из этой серии. Ну, хорошо, ну,
0: вот,
1: может
0: кот занимается
1: быть,
0: ММА, ладно. Ему нужен спарринг. Не знаю, ну как.
1: Как люди бывают разные, так и коты, собственно, со своими пристрастиями, да? Хорошо, давайте послушаем Владимира Маркина на шансоне, вернемся к теме.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
6: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Что касается берега, ждем встречи с берегом турецким. Все это случится в октябре, с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026», где, конечно, будет выступать и Евгений Иванович, и не только.
1: Да, и не только. Вот у нас в ближайшее время в эфире также будет Сергей Любавин и Султан Лагучев порадовать нас. Они тоже примут участие в легендарном «Бархатном шансоне». Так что вы к нам обязательно присоединяйтесь. Не только концерты, конечно, там будут, там и турнир по
0: рыбной,
1: рыбной ловле. Вот, да-да-да. И знаменитые ведущие утреннего шоу 2D будут вас развлекать. И состязания всевозможные.
0: Спартакиады с Денисом Денисовым.
1: Вот, тоже, да. Да. Денис Денисов там будет. В общем, развлечений будет выше крыши. Так что скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru, бронируйте себе каюту, если вам уже исполнилось, конечно, 12 лет.
0: Удачи, друзья. Ну, а мы сейчас вернемся к той ситуации, когда вы отправились на «Бархатный шансон». Куда деть вот любимого хомяка?
1: Все, да, вот, пишите, это да. Вот это вот есть, знаете, у кого? У Дмитрия. Вот он отправил нам фотографии, значит, тут котята, тут куры, кролик, кабанчик даже есть, боже мой. И вот это вот все добро пишет. Вот Дмитрий ни разу не брал своих питомцев с собой даже в другой город, не говоря уже про отпуск. У меня много питомцев, вряд ли все готовы их принять с моими питомцами, особо не попутешествовать. Еще раз огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Всех любителей шансона обнял, приподнял, покружил, поставил. Спасибо, Дмитрий. Но вы знаете, есть же вот такая машина, я видела, где животных перевозят, знаешь, вот эти вот кузовочки с сетками. Вот туда всех по полочкам, куда-то на кого-то вверх, кого-то вниз, и с ними вполне можно путешествовать. Как, знаешь, вот этот вот свой дом такой у них будет.
0: 6% опрошенных отдают питомцев на передержку. 18% заявили, что не могут оставить питомцев неизвестно с кем, поэтому всегда их берут с собой на отдых.
1: Неизвестно с кем. Ну почему? У нас есть приличные гостиницы, например. Многие же оставляют питомцев именно в гостиницах. Кто-то и соседям. И я не видела, чтобы оставляли с кем попало, не пойми с кем. Друзей просят.
0: Ну, это почти половина, да. Ну, друзья, вот, родственники. Да. Респонденты также выразили уверенность, что с хозяином животное будет чувствовать себя спокойнее в путешествии, с ним сможет посмотреть новые места.
1: Ну, ага, давайте-ка лабрадора возьмем с собой в путешествие, водолазов вот этих вот больших. Как? Так, в общем, сообщений ваших дальше ждем по теме, а пока слушаем Григория Лепса и Акмаля. Композиция «Шутка».

0: чаще спешу.
1: Любовь Успенская только что на радио «Шансон». Друзья, приятно, что вы пишете нам сообщения. Мы стараемся, не спотыкаясь, их зачитывать. И сообщения, кстати, очень жизненные. Спасибо.
2: Очень стараемся, да, не спотыкаясь. Значит, нам написал Владимир. Нет, не Владимир, а Лариса вот отправила красавчика такого черного кота. Есть у нас любимый кот, которого зовут Барсик. 5 лет назад сам пришел к нам на дачу. Ему было около 2 месяца от роду, и от нас больше никуда не ушел. Вы его просто не отпустили, вот так скажите. В отпуск, конечно, мы его с собой не берем. За ним смотрят наши дети. Хорошо, что они у нас есть, спасибо им. А на дачу он с нами ездит. Но пока едет в машине в переноске, очень сильно мяукает. Вот есть, конечно, такая сложность с животными при перевозке. Что делать?
1: Мы с мамой, пишет Николай Шунков, и старшей сестрой иногда любим ездить на грибную охоту. И берем с собой моего кокер-спаниеля Ричарда. Он мальчик послушный, умеет вести себя тихо, но самое главное, что он помогает искать грибочки. А дом в это время охраняют сторожевой пес Верный и кот Тимоша. Так что мы спокойно проводим отдых на природе.
2: Молодцы. На самом деле, вот кто уезжает, просит там соседей, друзей, да, присмотреть за животным, но бывает же такое, что человек просто может не иметь опыта с конкретным видом животного, как обращаться, да, да. Там, с рептилией, с попугаем, например, неизвестно. И оказывается, есть такое понятие, вот ты слышал, можно нанять ситтера или зооняню. Вот такое еще есть. То есть ситтер может присматривать за питомцем 2 способами. Это у себя дома, когда питомец переезжает в квартиру ситтера, это снижает стресс от смены обстановки, но требует доверия, потому что нужно впустить чужого человека в свое жилье. Мне кажется, для собак
1: надо
2: это...
1: Надо колледж Айболита заканчивать.
2: Да, наверное, чтобы...
1: Получать образование.
2: Чтобы каждому животному вот так. Ну, или же у вас дома ситтер приходит по графику, кормит, выгуливает, играет. Ну, плюс в том, что питомец остается в привычной среде. Выбор, конечно, за вами, но мне кажется, это очень удобно, действительно, когда ты нанимаешь человека, который может и укол в случае чего поставить.
1: Ну, ветеринар, да.
2: Ну, все может случиться, а здесь вот он как раз кстати. Вернемся к теме чуть позже. Оставайтесь на волнах радио «Шансон».
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Елек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Султан Лагучев только что на радио Шансон. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Кстати, почему вот я говорю «смотрите»? Вы не забывайте, что радио Шансон можно не только слушать, но и смотреть. У нас есть сайт обновленный, красивый, с потрясающими фотографиями ведущих. Там есть видеотрансляция. Кроме того, социальные сети наши дают такую возможность. Вступайте, подписывайтесь. Ну и, конечно, мобильное приложение.
1: Молодец, прорекламировал нас, хороших, красивых, любимых.
0: От гордости просто распирает, простите.
1: Да. Значит, по поводу питомцев есть несколько общих советов, что нужно все-таки начинать искать заранее, потому что чем ближе дата отъезда вашего отпуска, тем сложнее подобрать вариант, куда деть питомца, что с ним делать. Потом нужно составить подробную инструкцию по уходу, графики кормления, особенности выгула, привычки, подготовить самого питомца, опять же. Ему нужно оставить вещь с вашим запахом, футболку какую-то, игрушку, чтобы не скучал, в конце концов, чтобы снизить сепарационную тревогу. Вот так это называется.
0: Чтобы не заниматься вообще вопросами сепарационной тревоги, 24% россиян заявили, что вообще никуда не ездят и предпочитают всегда оставаться рядом с питомцем.
1: Ну, понятно, конечно.
0: А то, знаешь, сепарационная тревога, ну что
1: это?
0: Оставшиеся 3% выбрали вариант другой. Вот здесь не сказали, как они поступают.
1: Эх, ну как же так? Там какой-то секрет, наверное, кроется. Я бы с удовольствием узнала.
0: Ты бы как поступала, скажи?
1: С питомцем? Ну, самый простой вариант, наверное, гостиница для животных, да. Им там весело, они там дружат друг с другом, кошки, собаки, все хорошо, все прекрасно. Я же буду как-то веселиться там с кем-то тоже, да, с друзьями, с людьми, с близкими. Пусть им тоже не будет скучно, один дома это все-таки грустно, да.
0: Но мне кажется, что необходимо, когда у тебя появляется только мысль о том, чтобы завести питомца, все вот эти вопросы важно продумать.
1: Продумать, конечно. Мы вам этого искренне желаем и еще желаем провести этот вечер уютно, хорошо, по-доброму, чтобы только приятные эмоции вас наполняли.
0: Для того, чтобы именно так было в эфире радио «Шансон», совсем скоро здесь появится Рита Виноградова. Ну, а мы откланиваемся и желаем вам всего самого замечательного.
1: Да, прямо сейчас в финале практически этого часа послушаем Сергея Любавина.
0: Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
7: Бриллиант!

0: торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Россияне за первую половину года совершили 788 тысяч преступлений, на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит МВД. Тяжкий вред в результате совершенных преступлений получили более 11 тысяч человек, а общая сумма нанесенного ущерба составила 444 миллиарда рублей. Показатели снизились почти по всем категориям преступлений: незаконный оборот оружия, наркотиков, а также краж и мошенничество. Рост отмечен в категории террористических, экстремистских и экономических преступлений. В Нижегородской области с начала года заметно выросла активность на рынке ипотечного кредитования. По данным регионального правительства, объем выданных розничных ипотечных займов увеличился в 1,5 раза. С января по май жители региона оформили более 7600 кредитов на покупку жилья. Особый интерес нижегородцы проявляют к приобретению частных домов. Объем кредитования в этом сегменте вырос на 78%. В России вышла официальная новелизация игрового фильма «Смешарики сквозь вселенные». Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета – дуэт Кроша и Ежика. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе двух реальностей. До конца года планируется выпустить 23 книги, включая раскраски и развивающие материалы. Выпуск первой книги приурочен к кинопремьере, которая состоится 6 августа. В России в августе проведут летнюю перепись воробьев. Участники будут искать птиц, определять их вид и численность. Особое внимание уделят воробьям с необычным окрасом и межвидовым гибридом. Специалисты также выяснят, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. В феврале уже проходила зимняя перепись воробьев. Тогда по всей стране орнитологи насчитали около 45 миллионов птиц. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: равно.
1: Всем доброго вечера. С вами вечно бегущая Рита Виноградова. Кстати, сегодня буквально немного и опоздала бы в эфир. И вы думаете, я занималась чем-то полезным? Есть уважительная причина? Нет, конечно. Гуляла по парку, объелась черешней. Но мы живем лучшую жизнь, должны быть счастливыми. Я всем желаю прекрасных прогулок, вдохновений. Объедаемся черешней и клубникой под хорошую музыку здесь, на радио «Шансон». Михаил Бублик в самое ближайшее время с песней «Ветрено».

музыка, какая мелодия. Знаете, есть такие композиции, которые попадают прямым рейсом в наше сердце. И, конечно, в будние дни, когда много забот и дел, хочется где-то найти этот уютный островок спокойствия. Я предлагаю отдыхать здесь, на радио «Шансон». Далее «Цветная Азия».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова-Прибоя. Судостроитель.

0: Лям, почет и уважение.
1: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
0: «Стройфлот» – гордость поколений.
1: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Владимир Семенович, какая вам разница? Неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему. Не нравится время, в котором живем.

Луцкий, ошибка. А ошибки – это часть нашей жизни. И они делают из нас сильных и красивых людей, какими мы, собственно, и являемся. Этот опыт мы принимаем и, конечно, живем дальше. А хорошая музыка, она, знаете, никогда не спрашивает, какой сегодня день. Она просто делает его лучше. И сейчас именно такой момент радио «Шансон» для вашего отличного, прекрасного вечера. Далее мы послушаем Гарика Сукачева, а я Милова узнаю по походке. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вы знаете, а вечером хочется возвращаться в то место, где тебя по-настоящему ждут. Я Рита Виноградова, всегда вам рада здесь на волне радио «Шансон». И также в следующем часе буду вам очень рада, потому что будем общаться, обмениваться теплом, любовью, рассказывать истории, передавать привет и поздравления. Присоединяйтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Солнечный летний вечер. Сегодня 23 июля, напомню, и лето стремительно, неумолимо мчится вперед. Хочется его остановить, задержать, насладиться, почувствовать. Ой, а какие праздники сегодня отмечаем? Кстати, сегодня день заливной тоски. Ну, мы, конечно, иногда любим пострадать, да? Далее, день великолепной бабушки. Международный день любителей поболтать, это тоже мы любим. День дачника. Всех дачников поздравляем. Делитесь, какой в этом году урожай и как вообще летняя жизнь за городом проходит. Сообщения прилетели уже на наш номер. Я напомню, +7 909 950 955 103 и 0. Запомнили? Запомнили. Итак, поздравляю мою дочь Лизе из Казахстана за победу в номинации междугороднего конкурса на фортепиано. Получила золотую медаль. Люблю ее сильно. Да, Лиз, мы тебя тоже любим, молодец. Радио Шансон, поздравляем Синюкова Евгения из Рязани с 18-летием. Какой прекрасный возраст. Здоровья, счастья, хороших друзей. Желаем смело шагать во взрослую жизнь, воплощать самые дерзкие мечты и всегда оставаться собой. Мы присоединяемся к пожеланиям, поздравлениям. Семья Бруйковых и Синюковых.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ибо традиции вечер проводим вместе в отличной душевной компании здесь на радио Шансон. Плюс 7 909 955 103 и 0. Очень просто. Напишите сообщение, поздравления, привет. Поддержите друга, товарища. И я все буду зачитывать в эфире. Ну, конечно, только самое доброе и самое приятное. Любимая радио Шансон, хочу поздравить своего коллегу, водителя Гусева Владимирова Анатольевича. У него сегодня день рождения. И от всего коллектива хотим пожелать долгих лет жизни. Передайте привет в деревню Балаково Тверской области Марии, Алле, Коле Васильевичу и Борису. Вот только Коля Васильевич, а остальные все по именам. Друзья, обязательно подписывайтесь. Сообщения должны быть адресные. Привет, любимая радио Шансон. Передаю огромный пламенный привет своему любимому Лёшке Мазур. Не переживай, я про тебя никогда не забываю. Люблю тебя очень сильно, скучаю и жду с нетерпением встречи с тобой из Вербилок с любовью. Друзья, жду ваше сообщение тоже с нетерпением. А прямо сейчас послушаем такую душевную песню «Небо» от Любови Успенской.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

добрый вечер. Еще раз приветствую всех на волне радио Шансон. Здесь мы передаем привет. И еще есть время, поэтому берите телефон, пишите сообщения. И я, конечно, с удовольствием буду их зачитывать. Итак, передайте, пожалуйста, привет нашему любимому Инусику от трех любящих дочерей. Мы тебя очень любим. Валера из Твери влюбился без памяти, я так понимаю, по сообщению. Ой, передайте моей любимой Настене, Сластене, привет, я тебя люблю. Ценю каждый миг с тобой. Спасибо Богу за эту встречу. И все, что происходит в нашей жизни, благодарю судьбу за такой подарок. Люблю, люблю, люблю. Ой, добрый вечер, любимое радио. Хочу поздравить маму с победой над заготовками. Ух, вот это, я думаю, это результат. Мы большие молодцы, всем света и добра, написала Евгения, Великий Новгород. Любимой жене Елене Хвостенко прошу передать привет и поздравить с прошедшим днем рождения. Я тебя люблю. Привет, радио Шансон, поздравьте меня с днем рождения. Наступило 40 лет, иду дальше. Только вперед, Максим нам пишет. И, конечно, для всех радиослушателей, для всех, у кого сегодня день рождения, и не только, нужно, конечно, быть счастливыми и чувствовать эту жизнь. Поэтому прямо для вас, прямо сейчас, прямо для вас. Григорий Лепс, я счастливый.

маленькую, любимую, ненаглядную Еленушку. Поздравьте с днем рождения. Это город Бийск, я ее очень люблю. Написал нам Паша Ребров. Хочу передать привет в город Донецк всем своим друзьям, которые слушают радио «Шансон». Всех люблю, обнимаю, целую. Ваша любимая Ольга Артемьева. Нам ответный привет пишет Настена Сластена, влюбленному Валерию из города Твери. Поздравьте его с прошедшим днем рождения. Пожелайте ему всегда улыбаться так, как он улыбается сейчас, чтобы ангелы всегда охраняли его счастье, любовь и покой. Ух, вот такие вот у нас эмоции здесь, такая любовь. Хочу передать привет подруге Наташе, пожелать хорошего настроения и не грустить. Любимая Леночка, все будет хорошо, все решим, не твой муж Иван. Иван, вы муж или мы не муж, мы не понимаем, потому что написано «не твой муж Иван». Но я думаю, что все-таки муж. Иван, люблю тебя очень сильно. Еще одно сообщение. Пишет вам Леночка из Рязани. Хочу поздравить с днем дачника, свою любимую мамочку Галину Карабанову. Желаю здоровья, успехов, хорошего урожая и удачи во всем.

0: быстро пролетает время, когда хорошо. Завершаем уютный теплый час приветов и ваших сообщений. Дмитрий с правого берега матушки передает привет в Самарскую область, село Печерское. Передайте, пожалуйста, привет Анастасии Коноваловой с днем дачника. А какой у нее красивый дом и потрясающий урожай в этом году. Мы присоединяемся к поздравлениям. Большой привет Сашке, Ангелине и Марку. Пусть работа будет не в тягость, а в радость в пятницу. Да, действительно, вот завтра пятница, а потом раз и выходные. Любимая супруга Леночка, все будет хорошо, все решим, не переживай. Твой муж Иван написал. Люблю тебя очень сильно. Еще одно сообщение. Передаю привет дорогому Андрею. Очень люблю время, когда мы с ним вместе. Пожалуйста, поставьте песню «Старое кафе». Специально для вас «Старое кафе», а затем Александр Барыкин по вашим заявкам с песней «Букет». Слушаем.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще.

верните, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни,

0: они.
1: Друзья, спешу сообщить, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья. А я знаю, что наши радиослушатели любят настоящее веселье. Праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, который будет наполнен любимыми песнями, состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон», а также новые звезды душевного жанра. Зрители ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21, днем возможен дождь, температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Уникальная группа «Лесоповал» в эфире «Радио Шансон». Сегодня, знаете, еду на работу и думаю, что мы часто недооцениваем собственный путь. Нам кажется, что сделали недостаточно, что-то не успели, могли бы лучше. Но если оглянуться назад, то становится понятно, что за каждым из нас уже стоят трудности, которые мы преодолели. Сотни важных решений, огромное количество маленьких побед. Предлагаю чаще замечать успехи и меньше себя критиковать.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
7: Что это у тебя?
6: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
7: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
6: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
7: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

И все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Группа «Бутырка», «Два полюса». Ну, конечно, меньше страданий, больше радости, больше отпускных дней. А совместить все музыкальные удовольствия можно на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Ну, кто хочет на море? Это чудесная возможность. В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс» «Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие любимые артисты. Я предлагаю отправиться в путешествие любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас Владислав Медяник.

0: Вот такая песня от Холла в завершении моего эфира. Меня зовут Рита Виноградова. Я все-таки отправляюсь на заслуженные выходные. Как вы считаете, заслужила я их или нет? А вам хороших новостей в пятницу, отличных выходных. И придумывайте интересные планы все-таки. Какие-то неожиданные маршруты. Это всегда замечательно. А прямо сейчас Алексей Брянцев.
1: А вместо солнца по утрам глаза

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» — гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал
9: на цены. На продукты
8: дороже. Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
11: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
12: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
7: В магазинах «Электро».
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Курс доллара пробил новый уровень.
11: Бензин за неделю подорожал.
12: Рост цен на продукты дорос.
13: Инфляция резко ускорилась.
14: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
15: Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
16: «Автолига».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: «Радио Шансон».

от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонь.

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами? Где? А Вовка, он не с нами. А Колька, вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружки.

на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

дура. Ты на левом, я на правом. Почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу. Поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду. Вот оно то как.

0: прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Радио «Шансон» вместе с начала века.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

музыки много. Шансон один. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskomedia.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Влюбленная ночка» на радио «Шансон».
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излете.

пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост, чтобы отрубить винтом кусок хвоста. Но в этот раз

землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если вы по культуре томитесь и солидности, и

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: С чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. С тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть. С чем поздравить тебя?

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.